давай не ждать. Вот такое предложение от Фари Крамбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская У стартует сегодня только в 7 утра по московскому времени и пройдет под личным руководством Тимура Бодрова с играми, подарками, массой топового контента. Так что, кто желает прийти сегодня на работу в отличном расположении духа, то мой совет – не пропускаем майская У. Прямо же сейчас в столице 3:34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Z-Way, Portugal Women. Услышим хит Dive Into The Ocean.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless, New Religion.

0: Микс.
1: I am paid to exist.

Алекса и Faithless New Religion хит, который всю неделю красуется на вершине нашего чарта. Посмотрим, где он окажется уже завтра, потому что именно завтра, в пятницу с 14 до 16, сюда придет Алекс Манулов, посчитает наши голоса и озвучит результаты этой недели. Поэтому, кто еще не успел отдать свой лайк за любимого артиста, то советую поспешить. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40.

4:35. Напомню, что уже четверг. В календаре 7 мая. Плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены. И самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европа Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек «Miles Away» не пропустили.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, целых полчаса в нашем полном распоряжении. Лично я замолкаю, но хитов раздам очень много. Обещаю, слышим Лени, Калума.

началась команда One Direction. Zayn Malik, Die For Me. И все это и не только. Специально для тебя здесь, на Европе Плюс, в ближайшем полчаса.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, этот парень, как всегда, на высоте. Мод, намек на нас. Именно так называется эта шикарная работа. 5.33 в столице. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Абсолютно каждому классного четверга. Советую проводить его с нами, с Европой Плюс. И тогда он пройдет на все 100%. И пройдет, конечно же, под отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel. Одну из последних работ California Nights. Еще добавим танцев это утро. Тиесто, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places. Будет здесь обязательно. И на пару минут к нам заглянет Dead Fast Boy с мегачувственным хитом This Feeling через пару минут.

послушаем одного из ярчайших представителей немецкой поп-сцены — Offenbach и «Hit Be Mine». И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут

знаете чего-то, ждем праздника, зарплаты, каникул, взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг, здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит Топ 40, Broken Strings, и утренний хит про спорт, про бег, I Run от Haven и Caitlyn Aragon.

быть намеренной. Скоро трек, который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час, это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream», исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.

0: целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: me feel, братья Бенаси и Дэнни.
1: Ну, чистый кайф.
0: Так, ну и в ритме танца пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское у.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Семь часов утра в Петербурге.
4: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
3: Доброе утро. На Европе Плюс новости. С вами Сергей Стрельцов. В этом выпуске. За неиспользованный ОСАГО можно будет вернуть деньги, номер телефона будет привязан к человеку, а не к региону, и в Сингапуре ввели телесные наказания для школьников. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать. По проекту часть суммы можно будет получить обратно, но при возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления. Документ еще предстоит рассмотреть. Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично, на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер телефона фактически будет привязан к человеку. Россияне стали реже ездить за границу. По данным аналитиков, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики будут получать от 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников. Наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Наказание решили ввести после длительных проверок, вызванных несколькими случаями буллинга в прошлом году. И последнее. Папа Римский не смог подтвердить свою личность в американском банке. Лев XIV позвонил в службу поддержки и представился, чтобы обновить контактные данные. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница заявила, что этого недостаточно и нужно лично прийти в офис. Папа Римский сказал, что это невозможно, и спросил, что-нибудь изменится, если он скажет, что он Папа Римский Лев. Это не помогло. Сотрудница банка просто повесила трубку. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем от 11 до 13 градусов тепла. Сейчас в северной столице плюс 7. Далее майское У на Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: Капитанское У на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно спасибо. Отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала Майская У. Привет, салам и зен. Я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп, игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем Майское У.
0: Майское У на Европе Плюс.

И трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хапа Эминема и Рианы.

0: как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском У.
0: Вот что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны, собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Гордон Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро! Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
3: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так, Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни, это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы?
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы?
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо
1: огромное. Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6. Механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лена в треке «Drinking from the bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот, ну и как хорошо, что сегодня пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в северной столице.
3: Европа Плюс. Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро. С новостями к этому часу на Европе Плюс Сергей Стрельцов. В этом выпуске. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Неработающих мигрантов будут депортировать. И матч «Зенита» против «Сочи» станет прощальным для Михаила Киржакова. Подробнее об этом и не только прямо сейчас на Европе+. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия к Дню Победы. МИД призвал иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. Российские власти продолжают ужесточать миграционное законодательство. На рассмотрении в Госдуме находится проект, который предусматривает лишение вида на жительство в случае, если иностранный гражданин работает в России меньше 10 месяцев в году. Закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулировали уже более 8 тысяч видов на жительство, на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Белоруссии в среднем вырос на 13%. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей, другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. Спросом в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса. И последнее. В это воскресенье, 10 мая, на «Газпром-арене» состоится церемония чествования Михаила Киржакова. Этот сезон для него финальный в качестве игрока «Зенита». Проводом вратаря будет посвящен заключительный домашний матч «Сине-бело-голубых» против футбольного клуба «Сочи». Киржаков – рекордсмен «Зенита» по числу трофеев. Сейчас ему 39 лет. После финального свистка голкипер попрощается с болельщиками на поле. А до начала матча у подножия центральной лестницы стадиона состоится автограф-сессия. В завершении о курсах валюты и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем 11-13 тепла. Сейчас в северной столице плюс 7. На этом пока все. Прямо сейчас майское У на Европе плюс.
3: Европа плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная.

0: 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
1: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе. Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004. Плюс.
2: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2G от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
7: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
3: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам, звезды, и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор Лего. Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Заянина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
9: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
8: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
10: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
11: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
12: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
14: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
15: Но плюс.
16: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
17: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
18: Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада Центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
19: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladacenter.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
22: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
23: Окей.
22: Подробности на «Окмаркет.ру».
24: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
25: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Майское У на Европе плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомимся, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Давайте так. Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Но поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
4: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит?
4: Было,
1: у нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам. Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино на больших экранах. Смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Ожидание успеха этого трека я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро, продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com. В
3: ленту. Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нелли мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять часов утра в Петербурге.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро. Новости на Европе Плюс. Меня зовут Сергей Стрельцов. В этом выпуске. Парады 9 мая во многих городах пройдут без военной техники. Опубликован список запрещенных вещей на ЕГЭ. И «Зенит» предупредил болельщиков о возможных проблемах с мобильной связью. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Правительство Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, но на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. В честь Дня Победы проезд в петербургском общественном транспорте для ветеранов станет бесплатным. С 7 по 9 мая им не нужно будет оплачивать поездки в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Для подтверждения статуса нужно будет предъявить соответствующие удостоверения. При этом многие петербуржцы уже давно задаются вопросом, почему проезд ветеранов в общественном транспорте делают бесплатным всего на 3 дня, а не на весь год. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора. Билеты на электричке по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов. И последнее. Болельщикам, которые собираются в это воскресенье, 10 мая, посетить матч «Зенита» против «Сочи» на «Газпром-арене», рекомендуется заранее подготовить QR-код для входа на стадион. Лучше сделать скриншот и сохранить фото в телефоне. Если есть возможность, то QR-код можно распечатать. Такие рекомендации появляются в связи со сложностями в работе мобильного интернета. В ближайшие дни возможны повторные отключения. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем 11-13 тепла. Сейчас в северной столице плюс 8. До встречи в следующем часе. Продолжаем майское У на Европе Плюс.
3: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: Oasis, это Тиесто, как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Хрускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майскому Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
7: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
8: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
9: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
8: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
9: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России» 2020.

0: Года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
2: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
3: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
2: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
4: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радио и связи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: Лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе+. Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе+. Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
9: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
10: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
11: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
12: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
14: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали декларация на наш.дом.рф.
15: Если

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: решение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло,
2: алло. Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, ура, предстоит...
3: Ура.
2: Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и... Нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там будут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
1: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей. Идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
1: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. И тут посмотри.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
1: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет,
2: 13220 рублей. Игра на повышение сработала. Ты, Мариночка, забираешь не только, собственно, сумму 3220, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 13220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
3: Да, да, интересно.
2: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
1: 4120 рублей.
2: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю. И радуюсь.
3: Спасибо, спасибо, ура!
2: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: думаю, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское У будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
11: Тут

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот Рогудан Перекресток. ОГРС 120-770-03-43-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуации, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс. Как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Спасибо, Тимур. Летим дальше в северной столице 10. Прямо сейчас на Европе Плюс новости. Приветствуем Сергея Стрельцова.
4: Доброе утро. В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковок в военно-историческом музее. Откроется уникальная выставка трофеев, и Михаил Киржаков попрощается с болельщиками «Зенита». Об этом и не только прямо сейчас на Европе+. В Петербурге возникли сложности при оплате парковки через интернет. Трудности возникают у тех, кто пытается использовать банковские карты, в том числе СБП, которые не привязаны к личному парковочному счету. Как сообщил городской центр управления парковками, чтобы провести оплату, можно отправить СМС или найти ближайший паркомат. Кроме того, оплата проходит через мобильное приложение парковки Санкт-Петербурга, если в нем уже привязана банковская карта или пополнен парковочный счет. Все больше россиян пользуются VPN-сервисами. По данным аналитиков, сейчас о программах для обхода блокировок знают 75% граждан. Для сравнения, в августе 2024 года таких было на 10% меньше. Опрос показал, что большинство активно пользуются VPN. Еще треть знают о таких технологиях, но не используют. Больше всего пользователей VPN-сервисов в Москве и Петербурге, а также в крупных и средних городах. В аэропорту Сочи по состоянию на это утро задерживаются около 50 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, 24 самолета вылетят позже запланированного срока, из них 8 на международных направлениях. Минувшей ночью администрация воздушной гавани сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. В военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи откроется выставка, охватывающая три столетия побед русского оружия. В ее основе трофеи, захваченные армией Российской империи, Советского Союза и современными вооруженными силами России на полях сражений. Особый раздел посвящен Великой Отечественной войне. Среди экспонатов личный пистолет гросс-адмирала Карла Дёница, который официально возглавлял Германию еще 2 недели после нашей победы. А также современные трофеи последних лет. И последнее. В это воскресенье, 10 мая, на «Газпром-арене» состоится церемония чествования Михаила Киржакова. Этот сезон для него финальный в качестве игрока «Зенита». Проводом вратаря будет посвящен заключительный домашний матч «Сине-бело-голубых» против футбольного клуба «Сочи». Киржакову 39 лет, он рекордсмен «Зенита» по числу трофеев. После финального свистка голкипер попрощается с болельщиками на поле, а до начала матча у подножия центральной лестницы стадиона состоится автограф. Сессия. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем 11-13 тепла. Сейчас в северной столице плюс 10. Это все новости к этому часу. Далее Владислав Гросс и музыка на Европе+.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствори.
1: Намекали. Надеюсь, мысль от экивоков не была потеряна в процессе. Мод только что на Европе Плюс. Всем привет, всем доброе утро и всех с Днем Его Величества Радио. Да, мы находимся по разные стороны динамиков, но праздник это наш общий, так что и поздравления с подарками к нему прилагаются по обе стороны этих самых динамиков. Начнем тему подарков уже в этом часе, а еще у нас плейбокс далее будет, там тему разъяснять будем даже дважды. Ну и самый главный бонус с праздником или без него — это больше хитов, больше музыки. Радио номер один в России, без этого вообще никак. У нас впереди Дэйв и Тэмс, а также грандиозный утренний хит от Сабрины Карпентер «Эспрессо» на Европе Плюс уже через пару быстрых.
2: Пробки на дорогах.
1: На 4 балла по Яндекс.Картам сейчас загружен Петербург. Стоит внутренняя сторона КАДа от Мурманки через Вантовый мост к Софийской. Сама Мурманка, далее Народная улица от кольца к Володарскому мосту. Заневский проспект от Заневского моста к Александра Невского. И Ивановская улица, далее Невский путепровод от Володарского моста к Пражской улице. Будьте внимательны и осторожны.
3: Реклама. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООО СЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая уникальный

0: Откроет матч выступление Доры.
1: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
2: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
3: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Меньше недели остается до кинокайфа. Европа Плюс представляет в российском прокате фильм «Опасные отношения». История о том, до чего могут дойти люди, живущие под одной крышей, но по факту ненавидящие друг друга. При этом нужно создавать картинку и даже пытаться убедить друг друга в том, что нужно попробовать начать все заново. Словом, жуть. Но настоящий ужас ждет героев лишь в тот момент, когда мы, как зрители, окажемся в удобных креслах в формуле киногалереи и начнем знакомство, собственно, с этим сюжетом. Если хочешь с нами, набирай 325-105. Нужно, чтобы твой звонок оказался пятым. За это пара приглашений на «Кинокайф. Опасные отношения» достанется тебе. 325-105. Прошу.
0: «Кинокайф» на Европе Плюс.
5: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
6: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
5: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
7: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой. Если

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
2: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Кии Эрадзе. Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
3: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
4: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
3: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
4: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
5: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
6: Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефиццентр.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
9: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Я тоже предлагаю не ждать. Отправляемся в получасовое музыкальное путешествие по дню радио на радио номер один в России. Впереди у нас в нон-стопе Head Above Water от Two Colors. So keep your head above water. Также здесь BTS Swim. Если такой степени балладистости тебе мало, будет еще Die For Me от Zayna. Начинаем с грандиозного хита Birds of a Feather от Билли Айлиш на Европе Плюс. И далее 30 минут только музыка.
2: Европа Плюс – это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
14: в рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте я.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Это волшебное дерево.
16: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
17: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.

0: 2018-м, но лишь в нынешнем году она стала хитом благодаря, угадай чему, ну, конечно же, ТикТоку. Но лучше поздно, чем еще позже, так что, по словам самого Файка, песня была вдохновлена девушкой по имени Челси, с ней он когда-то встречался, тут прям получается обнаженная откровенность. По поводу Челси, сегодня мы будем вспоминать еще это слово, но в контексте названия футбольного клуба это случится в плейбоксе, в борьбе за приглашение на заключительный матч «Зенита» в сезоне. Еще в плейбоксе будет много пиццы с доставкой. Так что включай погромче «Европа Плюс» с часу до двух, а лучше заглядывай лично.
1: Реклама. Всего одна минута. Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа Плюс представляет. «Асиана возвращается в Россию». Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропусти!

0: билеты на сайте asiana2026.ru. Количество билетов ограничено. 13+.
1: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: треки «Медузы», Джейсона Деруло и Сони Фадера на Европе Плюс. Тоже вариант более чем отличный.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Сегодня в Петербурге облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. В течение дня от 11 до 13 градусов тепла. Прямо сейчас в северной столице как раз плюс 11.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-74-7.
11: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
12: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
13: Европа.

0: Звук погуще у Avalon Rockstan, с них трек Vertigo. А еще будет Камрад и Be Mine. Отправляемся в эти 30 минут только музыки вместе с Иманбеком и Юнотас. Их Heal My Heart уже очень скоро на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Дальше только хиты.
0: 30 минут.

0: на Европе Плюс. Broken Heart. Это Богдан Медведи. А как мы знаем, ехали медведи на чем? Правильно, на велосипеде. А вот он, над обретением новеньких велобайков мы начнем работать уже на следующей неделе. Ребята, к нам возвращается легендарный велотрек. А помимо самих классиков, в игре есть слоты на участие в заезде «Засвети ЗСД» в рамках ЗСД «Фонтанка Феста». Он не без нашей помощи пройдет 30 мая. И я, Владислав Гросс, надеюсь, что ты сумеешь добыть в велотреке все возможности и велобайковые, и слотовые катнуть в крутой команде «Европа Плюс». Все подробности уже есть на нашем сайте, обязательно чекни. И на всякий случай, 12 мая начинаем велотрек.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».

0: Пусть все приятности будут происходить с нами в реале. А вот обо снах, правда, не таких сладких, далее нам расскажет Алекс Уоррен. Впереди Fever Dream на Европе Плюс.
1: Реклама. Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
2: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
1: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
2: Клиника «Эксимер», лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер», звоните 325-55-35.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Формула кино галерея.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
14: Европа.

0: Мари, что же вы с нами делаете, Мари? Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Тема, к которой подступилось уже немало музыкантов. Ну, в принципе, оно понятно. Хуже нет, чем ждать и догонять. Лучше, когда все вовремя. Согласен. Полагаю, сейчас самое время послушать чего-нибудь пожарче. Так, собственно, и будет. Впереди Loco-Loco от Рехаба и Пеликана на Европе Плюс. А еще четко по расписанию, то есть завтра с 2 до 4 нас ждет обновление главного чарта страны.
1: Дебют недели «Ёлка проще». Может, проще надо... Лучший взлет BTS «Swim». Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Реклама.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-840. Город Москва.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: рок-н-ролльчиком по финалу этого часа мы жахнули вместе с Джоном Ньюманом на Европе Плюс. История называется «Love Me Again». По будням цикличность, то есть как раз тот самый «Again», нам добавляет Playbox, он уже в следующем часе. Будет больше хитов, больше музыки, больше подарков, настолько разных, что просто аж на волосы дыбом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Но сначала сверим стрелки на наших, ровно 13. Европа Плюс. Начинаем плейбокс со свежих новостей на Европе Плюс. С нами Сергей Стрельцов.
2: Добрый день. Синоптики рассказали о погоде на 9 мая. Для многодетных семей смягчат правила платной парковки. И СМИ узнали условия США для сделки с Ираном. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. Петербург остается во власти циклона, из-за этого в городе пока прохладно. Зато на 9 мая синоптики обещают солнце и комфортные плюс 15 градусов. А пока температура ниже климатической нормы. Потеплеет уже завтра, и такой прогноз сохранится на ближайшие 3 дня. Следующая неделя будет с дождями, но тоже довольно теплой. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде, без прохода военной техники. Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Правительство Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, но на репетиции парада присутствовали только пешие расчеты. В ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. Семьи с 4 детьми или более должны иметь право оформить 2 разрешения для бесплатной парковки у дома. Нововведение пропишут в рекомендациях и направят в регионы. Власти большинства городов сейчас оформляют только 1 разрешение на семью для бесплатной стоянки на платных местах. СМИ узнали условия США для сделки с Ираном. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон выдвинул 6 основных требований. В частности, Америка хочет, чтобы Тегеран официально отказался от создания ядерного оружия, передал запасы обогащенного урана, допустил проверки МАГАТЭ, а также раскрыл все данные о своей прошлой ядерной программе и обеспечил свободу в Ормузском проливе. Отмечается, что США готовы снимать санкции с Ирана постепенно и только в ответ на реальные действия, а не просто за подписанное соглашение. И последнее. Папа Римский не смог подтвердить свою личность в американском банке. Лев XIV позвонил в службу поддержки, представился, чтобы обновить контактные данные. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница заявила, что этого недостаточно и нужно лично прийти в офис. Папа Римский сказал, что это невозможно, и спросил, что-нибудь изменится, если он скажет, что он Папа Римский Лев. Это не помогло. Сотрудница банка просто повесила трубку. Сейчас о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Сегодня в Петербурге облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура до 13 тепла. Сейчас в северной столице плюс 11. Встретимся в середине часа. Далее Владислав Гросс и Playbox на Европе+. Плюс.

Во величество радио. Вот что сегодня особенно важно. Сегодня 7 мая, день радио, так что всех своих коллег и вообще, в принципе, всех работников отрасли связи я, Владислав Гросс, поздравляю с профессиональным праздником. Принимаю ответные поздравления. Спасибо. Какие еще поводы нам подбрасывает календарь? Сегодня день распахнутых окон. Все для того, чтобы радио было как можно дальше слышно. День физика сегодня отмечается также. Ну и Всемирный день пароля. Если что, его, в отличие от радиостанции, нужно менять иногда. Так, что мы будем делать в нынешнем чате? В плейбоксе на вторую половину, как раз по подаркам на праздник, у нас уже дожидается своего обладателя 4 приглашения на финальный, завершающий матч сезона на «Газпром-арене» «Зенит Сочи». Он у нас в воскресенье, так что стоит уже поторопиться для того, чтобы их добыть. А во второй половине часа мы об этом позаботимся, но прежде будем заботиться о том, чтобы слушатели номер один в России были сытыми, довольными. В игре «Бизнес-ланч» есть много пиццы с доставкой. Набирай 325-105-2. Два капитана в эфире выяснят, кто заберет сегодня пиццу на обед. 3, 2, 5, 100 и 5.

0: «Бизнес-ланч» на Европе Плюс.
1: А ты посмотри, даже Майли Сайрус в день радио отметилась на радио номер один в России. А пора уже и слушателей приглашать, отмечать наш праздник вместе. А будем дарить победителям «Бизнес-ланча» набор пиццы с быстрой доставкой. Сегодня у нас такая мужская игра будет. На связи команда «Чистильщики». Ее представляет Алексей. Лёх, привет!
2: Привет.
1: Здрасте, добро пожаловать. Это представители санитарного контроля. Ребята серьезные, которых никак не уговорить ни на что. Но вот на пиццу легко соблазняются. Так что, Леш, я желаю в добыче пиццы тебе успеха.
2: Спасибо.
1: И желаю успеха команде «Баранка», которую представляет Руслан. Рус, тебе тоже привет.
3: Привет.
1: Здрасте, добро пожаловать на Европу Плюс. Тут у нас транспортный цех с нами играет. Руслан с коллегами, это водители, тоже не мешает перекусить. Достанется пицца тому, кто наберет 2 балла раньше соперника. Первый балл у нас в музыкальном раунде. Вопрос про музыку подразумевает 2 музыкальных варианта ответа на него. Они прозвучат друг за другом и завершатся отсчетом от 1 до 3. На счет 3 кричим название команды, чтобы получить в первом раунде право ответа и забрать первый балл за правильный. Ну что, парни, готовы?
2: Да.
1: Давайте тогда начнем сегодня с такой музыкальной шарады. Будем искать трек, в основе которого лежит одно из самых известных французских произведений классической музыки — «Павана» композитора Габриэля Форре. Писалась «Павана» для фортепиано, но классику уже совсем недавно переосмыслил музыкальный проект, популярный сейчас во всем мире. Да и трек на Европе Плюс можно услышать достаточно часто. Давайте мы с вами выясним, что это за трек с классической основой. Вариант номер один — это «Paid to Exist» от Brax XTN. Или это история «Broken Strings» от продюсера Алана Уокера.
0: Один, два, три.
1: Пам-пам-пара-пам-пара-пам-пам-пам. Ну, кто первый там?
2: Чистильщики.
1: О, какой ты шустрый, Леша. А, окей, тебе право ответа предоставляется. Команда «Баранка» в другой стратегии играет, похоже, сегодня с нами. А, Леш, как ты думаешь, первый или второй?
2: Я думаю, это Алан Уокер.
1: Алан Уокер, второй вариант, правильно делаешь. Да, Алан Уокер. История «Broken Strings» построена как раз на той самой «Паване» Габриэля Форре. Первый балл забирают чистильщики. Руслан, ну теперь отмолчаться не удастся. Я иду к тебе. Тебе персональный вопрос. Отвечаешь правильно, выравниваешь счет, и игра продолжается. Ну что, Рус, поздравим друг друга с днем радио, а?
2: Да, поздравляем.
1: Спасибо, и тебя тоже. Это действительно наш общий праздник. Обязаны мы радио Александру Степановичу Попову. Как это часто бывает, с гениальными изобретениями Попов придумывал совсем не радио, когда работал над этим изобретением, но получилось именно оно. Давай с тобой выясним, Рус, на чем сосредоточился Александр Степанович, над чем велась работа изначально. Он придумывал грозоотметчик или он придумывал светофор? Как ты думаешь?
2: Я думаю, первое.
1: Грозоотметчик. Хотя тут можно сказать «грозоотметчик». Это я. 1-1. Все правильно. «Грозоотметчик» — прибор, который должен был регистрировать разряды молний, чтобы прогнозировать как раз погоду в Петербурге. 1-1 у нас в «Бизнес-ланче». Леш, возвращаясь к тебе, будем с тобой решать последний раунд. Отвечаешь правильно, победа твоя. Нет, будут ребята из «Баранки» уплетать сегодня пиццу. Леш, готов?
2: Готов.
1: Как мы выяснили, радио, собственно, уже было изобретено. И когда это случилось, его нужно было презентовать научному сообществу. Александр Степанович Попов передал первое сообщение из двух слов на расстояние 250 метров, чем тогда поразил в 1895 году своих собравшихся коллег. Давай с тобой вспомним, Леш, какие слова были переданы в первой радиограмме Попова. Вариант номер один – Фридрих Мерц. Вариант номер два – Генрих Герц. Как ты думаешь?
2: Фридрих Мерц.
1: Первый вариант ты выбираешь. Точно?
2: Да.
1: И это неверно! Ну, Фридрих Мерц — это действующий канцлер Германии. А вот Генрих Герц к радио имеет самое прямое отношение. Так что, Руслан, «Баранка», с победой! Вот так игра, вот эта игра. Я даже не думал, что в последнем раунде может быть проигрыш. Но, Леш, в любом случае, ты молодец. С первым раундом справился элегантно. Чуть-чуть подвел третий, но ты к нам возвращайся за реваншем, ладно?
2: Да, обязательно.
1: Все, не расстраивайся.
2: Все хорошо.
1: Все,
2: да?
1: Счастливо.
2: Праздником вас.
1: Спасибо большое, дорогой, спасибо. Руслан, ну и на наш праздник мы с удовольствием тебе дарим набор пиццы с быстрой доставкой. Можно будет отметить с коллегами в самое ближайшее время, потому что быстро действительно доставляется эта пицца. Рус, еще раз мои поздравления.
2: Спасибо.
1: Счастливо. Пока. Спасибо.
0: «Бизнес-ланч» на Европе+.

0: будням с часу до двух дня на Европе Плюс в плейбоксе. Это очень полезный человек, мистер Know-It-All, человек, который все знает. Ему даже целая песня у Тедди Свимза посвящена. Вот, заканчиваем ее слушать как раз здесь, в плейбоксе. Далее мы настраиваемся уже на встречу с проектом Offenbach, послушаем Miles Away. Ну, а вот все знания, которые у тебя есть в области футбола и, в принципе, в области главного стадиона Санкт-Петербурга, тебе пригодятся уже минут через 15. У нас будет вторая игра на плейбокса. Ну, а пока что всем отличного четверга.
1: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
2: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
6: Playbox.

0: Плейбоксе в 13:28 ровно через месяц, 7 июня, при поддержке Европа Плюс, Сиана выступит в Петербурге. А наш следующий гость, кстати, тоже, но, правда, чуть позже, в декабре. Это будет Ваня Дмитриенко. Услышим скоро его историю «Ртуть». Ну, а прямо сейчас Сергей Стрельцов расскажет, чем еще отличились звезды.
1: Всем привет! Время новостей из мира шоу-бизнеса. Страсти после прошедшего в Нью-Йорке Мет-гала не утихают. Бейонсе, Ким Кардашьян и ее младшую сестру Кайли Дженнер вновь обвинили в использовании фотошопа. Это произошло после публикации их фото с красной дорожки мероприятия. В сети обратили внимание на то, что снимки, которые звезды выложили с подготовки к мероприятию в своих соцсетях, отличаются от их снимков с красной дорожки. Любопытно при этом, что та же Кайли еще в 2023 году заявляла, что больше не подвергает свои фотографии в соцсетях серьезной обработке. На фотографиях лица звезд, правда, выглядят иначе. Напомню, что Бейонсе сейчас 44 года, Кайли Дженнер 28, а Ким Кардашьян 45. Вышел трейлер документального сериала «Кайли», посвященного певице Кайли Минок. Сам трехсерийный фильм выйдет 20 мая. Он расскажет о карьере артистки, которой в мае исполнится 58. Уроженка Мельбурна стала самой коммерчески успешной исполнительницей Австралии, иконой стиля, мировой поп-звездой. Кайли Минок расскажет не только о своей славе и успехе, но и о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у певицы обнаружили рак молочной железы. Сестра певица отметила, что в те годы никто не знал, поправится Кайли или нет, но музыка помогла продолжать двигаться дальше. Дуа Липа показала, как проводит отпуск в Копенгагене вместе с женихом, актером Каллумом Тернером, с которым у нее совсем скоро состоится свадьба. В подписи к серии фото, на которых запечатлен жених певицы, Липа призналась, что в столице Дании она с избранником наслаждалась солнечным светом, едой и искусством. Скоро у Липы и Тернера состоится свадьба. По информации инсайдеров, пара планирует грандиозное торжество в сентябре в Палермо. Пресса уже называет свадьбу Липы и Тернера событием года. По слухам, это будет одна из самых роскошных свадеб знаменитостей с частными джетами, эксклюзивными локациями и нарядами. К свадьбе пара готовится уже почти год. До этого Дуа Липа и Каллум Тернер встречались 2 года. Все новости мира звезд всегда здесь, на Европе+. Star News.

принц, и лжец, и швец, и жнец, и в дуду и грец. Ваня Дмитриенко в плейбоксе на Европе Плюс. Запоминай, 12 декабря, Газпром-арена, Ванин сольник, стадионный сольник при поддержке Европы Плюс обязательно состоится, можно уже как-то планировать. Ну, а оказаться уже в нынешнее воскресенье на Газпром-арене, так сказать, чтобы оценить ситуацию, можно, победив в нашей следующей игре. Называется она «Фанзон».

0: личного состава «Зенита». Будем посещать концерт певицы Доры в рамках фан-променада. Набирай 3-2-5-100-5. В фан-зоне нам понадобится два игрока, среди которых мы и разыграем 4 приглоса на воскресное событие. 3-2-5-100-5. Удачи!
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
5: Киноафиша. Все события города в одном месте.

0: Фан-зона на Европе Плюс.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая, 0+.
2: Сам матч начинается в 15:00, но за 2 часа уже откроется фан-променад, в котором можно будет вкусненько перекусить, ну, по схеме «Хлеб и зрелище». Нас же такое схема интересует. Соответственно, вкусно перекусываем блюдами разных стран, фоткаемся в фотозоне, развлекательные площадки для всех возрастов, а потом уже отправляемся на концерт певицы Доры. Он будет предварять матч, ну и дальше уже в 15:00 нас ждет большой футбол «Зенит-Сочи». Знакомимся с сегодняшними игрицами, которые пришли сразу за 4 приглашениями на это событие. На связи Катя. Катюнь, привет!
3: Да, здравствуйте всем.
2: И на связи другой, на соседней линии, у нас Александра. Сашуль, тебе тоже привет.
4: Привет.
2: Кать, тебя там кто-нибудь поддерживает рядом?
4: Да, нас тут много.
2: А, у вас прям сразу команда. Хорошо. Поддерживайте там Катю хорошенько. Ну и у Александра есть группа поддержки. Дочь Елизавета рядом будет помогать, да, Саш?
4: Да, конечно.
2: Все, девчонки, мы отправляемся в погоню за теми самыми приглашениями. Есть у нас несколько раундов. Нужно набрать 2 балла быстрее соперницы. Задаю вопрос. Далее на него будет пара вариантов ответа. Для того, чтобы ответить, нужно прокричать сначала свое имя, чтобы я понял, кто из девчонок отвечает. Ну и дальше уже, собственно, можно свой ответ. Первый вопрос будет про музыку, про музыкантов, которые отметились на «Газпром-арене», а дальше уже «Зенит», футбол, «Газпром-арена» и вот это все. Ну что, Катя, Саша, готовы?
4: Да.
2: Ну все, тогда начинаем, как и договорились, с музыки. Однажды на стадионе «Газпром-арена» было шоу группы, которая заставила отойти ото всех правил и форматов «Европа плюс». Мы в итоге, даже несмотря на некоторые несоответствия, поддержали этих мировых суперзвезд. На концерт тогда пришло более 60 тысяч человек. Ну а главным зрелищем этого шоу стали пиротехника, вспышки, которых «Газпром-арена» ни до, ни после выступления этой группы не видела никогда. Давайте с вами назовем эту команду. Вариант номер 1 — это «Рамштайн», или вот вариант номер 2 —

0: Или вариант номер два. Это была группа... Кать, ну давай, жги.
1: Номер один, Рамштайн.
0: Номер один, Рамштайн, говорит Катя. И забирает первый балл. Да, все правда. Все правильно. Переходим к футбольным вопросам. Поговорим о «Зените». Так, у нас, Саша, ты вообще на связи здесь?
1: Да, я на связи.
0: Я просто переживаю, как бы у нас там связь не подвела. Ну, если ты здесь, тогда задаю следующий вопрос. Давайте, девчонки, поговорим о матче «Зенита» на «Газпром-арене» в рамках Лиги чемпионов. Его можно смело назвать одним из самых, да и даже не одним из, самым ярким, эффектным, впечатляющим, хоть и закончился тогда в ничью. С кем «Зенит» в Лиге чемпионов в том матче играл? Вариант номер один – Челси. Вариант номер два – Ливерпуль.
1: Саша.
0: Саша что?
1: Челси.
0: 1-1. Да, все верно. Дело было в декабре 21-го. 3-3. Счет на табло был по итогам встречи. Ну что, переключаемся к третьему раунду. Поговорим тоже о «Газпром-арене». В прошлом году на нашем стадионе прошел официальный матч с участием болельщиков сборной России в рамках международного проекта «Кубок дружбы народов». С фанатами из какой страны играли наши? Из Перу или из Бразилии?
1: Катя.
0: Ну, кто скажет правильный ответ?
1: Из Бразилии.
0: Это кто сказал, из Бразилии?
1: Катя.
0: Из Бразилии сказал кто?
1: Катя.
0: Ну, вы же все равно не подеретесь. Мы же в эфире, вы же все равно не подеретесь. Да, я понял, что Катя сказала из Бразилии, а это из Перу правильный ответ. Так что Саша сегодня побеждали! Хотя обе топили за Бразилию, пришлось даже фотофиниш запускать. Ну, в любом случае, Кать, это была отличная охота. Завтра у нас будет в финале еще помимо 4 приглашений на матч 2 абонемента на первый круг сезона 26-27. Так что туда можно еще вернуться за реваншем. Ну, а сегодняшний комплект приглашений в количестве 4 штук на воскресный матч «Зенит» Сочи мы дарим Александре. Так что, Саша, мои поздравления тебе!
1: Спасибо большое. Вы не знаете, как рада моя дочь, которая болела и дозвонилась. И, Кать, спасибо тебе за игру.
0: Да, Катя, мы отправляем слова благодарности. Все, Саш, до встречи в воскресенье на футболе. Делаем громче. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки.
2: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт «Доры», множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+.
3: Фан-зона на Европе+.

0: По окончании обеденного перерыва у нас есть. Посвятим несколько из них треку «My Oh My» от Ava Max. Он продолжит вместе с нами Playbox. Ну и если ты думаешь, что игры на День радио в этом часе заканчиваются, ничего подобного. В следующем нас ждет продолжение. Продолжение уже связано с большим кино, поскольку на следующей неделе Европа Плюс представляет в прокате классный фильм.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Ведь старше 18 лет.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Это волшебное дерево.
7: Фантастическое приключение за гранью воображения.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: PH Electro, ну и, конечно, маэстро Sting. В финале плейбокса на Европе Плюс история Englishman in New York. Далее возвращаемся в старый свет. Пусть тебя не смущает название Jamaican, речь пойдет о другом, но от французских проектов Usual и Salto. Скоро услышим, а еще с нами Zane, Console Training, Fastboy. Все на Европе Плюс, уже в следующем часе. Летим скорее.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всех с Днем Радио в Северной столице 14.00.

0: Ёлка на Европе Плюс. Песня «Проще» доказывает, что простота — это залог понимания. В прошлую пятницу с нею Ёлочка оформила дебют недели в Еврохит ТОП-40, а уже завтра может пойти еще выше. Да, желаю Лизе именно такого. Успевай проголосовать за любимые треки на нашем сайте или в приложении. Алекс Мануилов считает все голоса, где бы они ни были отданы. Все сводит в такую турнирную таблицу и по пятницам с 2 до 4 выдает в эфир, чтобы мы знали, что горячее. Завтра пятница, имей в виду. Пока же 14.18. Северной столицы. Меня зовут Владислав Гросс. Лови мой огромный привет и еще больше хитов, больше музыки, за которую, кстати, тоже не грех проголосовать. Впереди у нас Baby Doll от Доминика Файка и Everything You Left Me от Френча Монтаны на Европе Плюс в ближайшие минуты.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
4: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
3: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
4: Клиника «Эксимер» – лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
5: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Весна в Сивкабель-порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
8: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: О да, нас ждет очень эклектичное кино. Тут и семейная драма, и комедия, и боевик. Все собрано в фильме «Опасные отношения», который Европа Плюс представляет на российских экранах уже сейчас. Можно посмотреть трейлер, который ждет тебя на europaplus.ru, а в нашем официальном ВК-сообществе уже вовсю продолжается розыгрыш приглашений на показ «Опасных отношений» раньше релиза, уже 13 мая, в формуле «Киногалерея». Это путь для интернет-покорителей кинокайфа. Если же тебе по душе путь телефонный, набирай прямо сейчас. Сейчас 325-105. Нужно прицелиться так, чтобы оказаться пятым на линии. В этом случае пара пригласов твоя. 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска — группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
4: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 13. Завтра нас ждет переменная облачность, тоже без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Предстоящей ночью температура плюс 2, плюс 4. Завтра 13-15. Тепла прямо сейчас в северной столице плюс 12.
6: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
7: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
8: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
7: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2, 655-400.
9: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама.
11: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
10: Окей.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
7: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу.

0: Европа Плюс.
1: Больше хитов.
0: Больше музыки.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут. Европа
1: плюс. В отличие от мода, не намекаю, прямо говорю. В ближайшие 30 минут на Европе плюс ничего, кроме классных хитов, они поставляются нон-стоп. Вспомним историю Boom Clap от Charli XCX. Также с нами Боб Синглар и Кайза, I Can't Wait. А еще будут мощные Алан Рокстон и Vertigo. Начинаем этот получасовой нон-стоп вместе с Феликсом Йеном и Софией Лисбекстер. Ready for your love. Ну и уже готовы мы принять в своих динамиках Станислава Спаскова. Он продолжает этот четверг.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Дальше только хиты. 30 минут.

Всем привет в Петербурге, 15:00. Больше хит.

0: Эти парни понимают не только в музыке, но и в стиле. Судя по фоткам проекта «Медуза», эти музыкальные продюсеры буквально сошли с обложек модных журналов. Оно, в общем-то, и понятно. Парни из Милана, так что по-другому просто быть не могло. В ближайшем будущем тебя тоже ждут стильные ребята, но уже представители более уличной моды. Jay-Z, Linkin Park, Alex Warren уже через пару минут на Европе Плюс, а меня зовут Спаски. Всем привет!
1: Велотрек на Европе Плюс. Твой самый быстрый старт в лето. Громче музыка, быстрее пульс. С 12 по 22 мая залетай в гонку, стань лидером и выиграй крутой велобайк. Велотрек. Каждый день новый заезд. Каждый день ближе к цели. Занимай свое место в команде Европы Плюс. Покори ЗСД на самом масштабном велофесте Петербурга. Велотрек на Европе Плюс.
2: Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте.
3: Реклама. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Европа Плюс представляет. «Оссиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропусти!

0: 2026.ru. Количество билетов ограничено. 13+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: Вообще, купальный сезон в Петербурге официально стартует с 1 июня, хотя все еще зависит от погоды. Но ребятам из группы BTS большое спасибо, что напомнили. Лето не за горами, и swim — это именно то, чем будем заниматься совсем скоро. Некоторые, правда, уже в минувшие выходные попробовали окунуться. Говорят, холодно. Поверим на слово. Впереди на Европе Плюс, как всегда, больше хитов, больше музыки. Алан Уокер и Алок вместе с Portugal The Man. Не пропусти.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru. Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и Город Драйв. 9 и 10 мая. Дым и

0: Сайты город.ру. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: И правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
7: 325-94-94.
8: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди твое любимое, лучшая музыка со всей планеты, без остановок и перерывов. В ближайшие полчаса услышим летний хит от Альфа и Ману Чао, а Нейми Пьяче. Враг Секстен расскажет о заработке мечты Paid to Exist. А еще раньше будем танцевать под Клан Карусел и их Ride. Откроет 30 минут только музыки Зиверт, ее эгоистка, все это и даже больше впереди на Европе Плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
8: Ты

0: или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Дальше.

0: Али Фарбен и Рене Миллер называют свой трек «Body Talk» гимном предстоящего лета. Ну, посмотрим, насколько правдивы эти ожидания, но заявка на успех вышла отличная. Так и хочется надеть шорты, шлепки, майку поярче и в таком виде уже гулять где-нибудь на берегу моря. Но пока мы с тобой в Петербурге и в таком виде, скорее всего, разгуливаем только дома. Под больше хитов, больше музыки, конечно, Дэвид Эмс и Токио Хотел впереди на Европе+.
1: Пробки на дорогах.
0: Город, судя по Яндекс.Картам, сейчас стоит на 4 балла. Постоять придется на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. На Ивановской улице, Невском путепроводе и проспекте Славы стоим от Володарского моста до Пражской улицы. И стоит южный берег набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Лермонтовского.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: В эпоху, когда знаменитости всеми правдами и неправдами стараются похудеть, Тедди Свимс продолжает нести в массы знамя бодипозитива и совершенно не стесняется своей формы. Мы с тобой продолжим прокачивать уверенность в себе, как у Свимса, под больше хитов, больше музыки. Прям по курсу на Европе Плюс тебя уже ждут Холли Молли, Леди Гага и Оффенбах. Меня зовут Спасский. Всем привет.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
5: Лиц старше 18 лет.
6: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
7: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
6: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
8: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
9: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
10: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
9: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
10: Клиника «Эксимер» – лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
1: «105 FM». Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Богдан Медведи. Именно так зовут артиста, который помог тебе взбодриться под конец рабочего дня. Broken Heart. Только что на Европе Плюс. Тему хитов в нашем эфире продолжат Крэг Дэвид и Боб Синклар. И Чапл Рон совсем скоро. Лови.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

Разминка для всех, кто планирует провести выходные на танцполе. Крейг Дэвид и Боб Синклар завершают этот час. Впереди тебя ждут танцы помедленнее. Услышим Мари Краймбрери, Марун 5 и Зейна уже в новом часе на Европе+.

0: Петербурге 5 вечера. Время новостей на Европе Плюс. Приветствуем Олега Соболевского.
1: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске букмекеры существенно нарастили выручку. Юникредит продаст российские активы. Новую планету обезьян снимет режиссер «Фантастической четверки». Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. Смольный анонсировал закрытие крупных торговых центров в центральной части Петербурга 9 мая. Кроме того, в историческом центре северной столицы будут введены ограничения для движения и стоянок автомобилей и средств индивидуальной мобильности. Они затронут в основном Адмиралтейский, Василеостровский и центральные районы. Городские власти также допускают отсутствие мобильного интернета в дни праздника. Организаторы акции «Бессмертный Бог» предупреждают, что на входе у посетителей будут забирать даже питьевую воду. Левашовский хлебозавод на Петроградской стороне Петербурга в День Победы вновь объединит разные поколения жителей и гостей города в атмосфере весны 1945 года. Почувствовать эпоху Года Победы через музыку, танцы, кино, стихи и письма тех лет сможет каждый гость фестиваля «Танцплощадка Победы». На площади перед Левашовским хлебозаводом 9 мая с 13 часов до 8 вечера для всех желающих будет работать большая танцевальная площадка. Российские букмекеры существенно нарастили выручку. Как пишут РИА Новости, в прошлом году компании из этой сферы бизнеса заработали почти 3 триллиона рублей. Таким образом, средний рост доходов в отрасли достиг 59%. Крупнейшей по выручке компании стала Фанкор, которая работает под брендом Фонбет. Она за 2025 год получила более 712 миллиардов рублей. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса. По данным агентства Reuters, швейцарская компания планирует разделить его на две части. Платежное подразделение останется под полным руководством банка. Остальные активы планируется продать частному инвестору из Арабских Эмиратов. Стоимость сделки не раскрывается. При этом отмечается, что дивидендная политика и программа обратного выкупа акций Юникредит не изменится. Режиссером новой части «Планета обезьян» назначен Мэтт Шекман. Ранее он снял фильм «Фантастическая четверка. Первые шаги» и сериал «WandaVision». Подробности о новой картине пока неизвестны. Источники издания Deadline сообщают, что это будет самостоятельная история, а не продолжение фильма «Планета обезьян. Новое царство». Эта картина, напомню, вышла в 2024 году. В ней рассказывается о молодом самце обезьян Корнелиусе, которому предстоит обрести союзницу из рода людей и вместе с ней противостоять тирану. Еще больше новостей из мира кино через полчаса в программе Алексея Дунаевского «Блокбастер». А сейчас о курсах валюты, погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 5 копеек, евро 88 рублей и 6 копеек. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов, ночью плюс 3,5, завтра днем до 13 выше нуля, без осадков. Это были новости, далее «Спасский» и музыка «Европа плюс».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Европа Плюс, как всегда, зовет тебя на самые классные кинопремьеры. На этот раз на экраны выходит комедийный боевик с Джейсоном Сигалом и Самарой Уивинг в главных ролях. Фильм называется «Опасные отношения» и рассказывает о семейной паре, которая приезжает в загородный дом, чтобы выяснить отношения друг с другом, а в итоге они борются с двумя преступниками. Чем в итоге закончится эта история, мы узнаем после 14 мая. На эту дату намечена российская премьера картины, но ты сможешь посмотреть «Опасные отношения» на день раньше на специальном показе Европа Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы заполучить два приглашения и занять свое место в зрительном зале, это прямо сейчас в четвертом дозвониться по телефону 325-105. И все, вот так просто. Звони 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Пробки на дорогах.
4: Судя по Яндекс.Картам, город сейчас стоит на 5 баллов. На внутренней стороне Кольцевой постоять придется от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Там потеряешь больше 40 минут. Проспект Александровской фермы стоит от улицы Бабушкина до Софийской улицы. И также постоим на проспекте Стачек от улицы Зенитчиков до Автомобильной улицы.
5: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
11: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
12: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
13: На плюс.
14: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
15: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
16: Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада Центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
17: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladavesta.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
20: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
21: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Мра на своих планах на выходные. The Weeknd только что на Европе Плюс. А многие, кстати, скоро будут проводить свободное время за просмотром фильмов. Как раз о последних кинособытиях расскажет Алексей Дунаевский.
1: Блокбастер на Европе Плюс.
2: Сегодня в программе определен самый популярный фильм о Великой Отечественной войне последнего времени. «Планету обезьяна» отдали режиссеру «Фантастической четверки». Обвинение в подтасовке кассовых сборов оказалось ложным. Советский суперхит «Курьер» получит новую версию. Ченнинг Татум сыграет киноактера. А теперь подробнее об этих событиях. Привет всем! В эфире программа «Блокбастер» со всеми вытекающими из нее горячими новостями кино. Драма «Солдатская мать» с Анной Каменковой в главной роли возглавила список самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне среди россиян. В расчет принимался период с 30 апреля 25 по 30 апреля 26 года. Режиссер Мэтт Шекман, снявший фильм «Фантастическая четверка. Первые шаги», займется созданием новой части «Планеты обезьян». Напомню, что предыдущей серии сопутствовал весьма умеренный кассовый успех. Уволенная из «Седьмого крика» актриса Мелисса Баррера спровоцировала полную перестройку всего проекта. В итоге «Крик 7» оказался самой кассовой частью из всех. Однако Баррера заявила, что это подтасовка. Но, мягко говоря, ошиблась. Данные о прокате отслеживаются сразу несколькими независимыми системами, что делает масштабную подтасовку практически невозможной. К 40-летнему юбилею выхода советского суперхита «Курьер», собравшего в 87-м году более 50 миллионов зрителей, стартует производство современной версии этой истории. Продюсер Георгий Малков запускает ремейк, который должен выйти на экраны в первом квартале 27-го года. Режиссерское кресло займет Илья Ермолов, широко известный по сериалу «Золотое дно». Автор повести оригинального фильма Карен Шахназаров благословил коллег на перезапуск. Ченнинг Татум возглавит актерский ансамбль фильма под названием «Дальше война». Он сменил в главной роли Эдди Редмейна. Ему предстоит сыграть актера и режиссера, переживающего творческий кризис. Он решает отойти от блокбастеров и комедий и снять серьезную драму. Фильмом дня в Санкт-Петербурге мы объявляем комедию под названием «Как стать миллиардером». Она рассказывает о том, как бывший профессиональный хоккеист уходит из большого спорта в мир финансов. И на должности младшего банкира исследует загадочный мир капитала и больших денег. Что ж, на этом все, дорогие друзья, пока. Смотрите фильм «Как стать миллиардером» и слушайте музыку на Европе+.
1: Европа+. Блокбастер.

0: europaplus.ru, и уже завтра узнаем результаты. Алекс Манылов будет подводить итоги с 14 до 16. А вот в ближайшем будущем тебя уже ждут Феликс Ян и Соня Фудера. Не пропусти.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет. Чинган-центр. Автопортрет.
1: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДВГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
5: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс представляет. «Асиана возвращается в Россию». Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите.

0: 2026.ru. Количество билетов ограничено. 12+.
1: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Немцы с названием из Японии спели о США. Широкая география затронута в треке Tokyo Hotel California Nights. Продолжим изучать географию под больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе плюс Глен Моррисон из Канады и Марк Дан из Словакии. Все это совсем скоро. Лови.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-466-89-840. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
5: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: В Ленту!
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Это волшебное дерево.
13: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино с 7 мая. 6+.

0: Глен Моррисон добавил романтичного настроя этому четвергу. Goodbye завершает этот час. Впереди, как всегда, больше хитов, больше музыки. Аблан Рокстон, Lost Frequencies и KDDK уже в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Петербурге 6 вечера. Есть новости на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске россияне стали чаще обходить блокировки. Роскомнадзор успокоил геймеров. Игра Elden Ring получит рекордную экранизацию. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Петербурге возникли сложности при оплате парковки через интернет. Трудности возникают у тех, кто пытается использовать банковские карты, которые не привязаны к личному парковочному счету. Это касается в том числе и тех, кто использует систему быстрых платежей по QR-коду. Как сообщил городской центр управления парковками, чтобы оплатить стоянку, нужно отправить смс или найти ближайший паркомат. Кроме того, оплата проходит через мобильное приложение парковки Санкт-Петербурга, если в нем уже привязана банковская карта или пополнен парковочный счет. Между тем, все больше россиян используют VPN-сервисы. По данным аналитиков, сейчас о программах для обхода блокировок знает 75% граждан. Для сравнения, в августе 2024 года таких было на 10% меньше. Опрос показал, что большинство активно используют VPN. Еще треть знают о таких технологиях, но их не используют. Больше всего пользователей сервисов обхода блокировок зафиксированы в Москве и Петербурге, а также в крупных и средних городах страны. Сайт «Я плакал» пока не попал в реестр запрещенных. Как сообщили в Роскомнадзоре, судебный запрет касается только отдельных страниц ресурса. Напомню, накануне один из судов Москвы удовлетворил иск прокуратуры о том, что некоторые материалы сайта якобы могут угрожать унижать человеческое достоинство и провоцировать дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Стоит отметить, что «Я плакал» — это один из старейших развлекательных ресурсов Рунета. Он работает с 2004 года. Роскомнадзор пока не планирует блокировать популярные видеоигры. Речь идет о GTA, The Sims, EAFC, Battlefield и других. Как заявили ведомства, для ограничения работы этих сервисов пока нет никаких оснований. Напомню, в декабре Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox. Ведомства тогда заявили, что эта игра якобы популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах и потом переносят знакомство в реальную жизнь. Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма. И последнее. Фильм по игре Elden Ring станет самой дорогой лентой в истории студии А24. Экранизация культового экшена обойдется в $100 миллионов, без учета затрат на маркетинг. Производство ленты уже началось в Шотландии и займет около 100 дней. Премьера фильма Elden Ring состоится 3 марта 2028 года. Главные роли в ленте исполняют Кит Коннор, Кейли Спейни и Ник Офферман. Режиссером будущего фильма выступит Алекс Гарланд. В завершение выпуска о курсах валюты и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 5 копеек, евро 88 рублей и 6 копеек. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов, ночью плюс 3,5, завтра днем до 13 выше нуля, без осадков. Это были новости, далее Спасский и музыка Европа Плюс.

0: Артистов часто просят об автографах, некоторые даже просят расписаться на какой-нибудь части тела, а вот Ване Дмитриенко на недавнем концерте на сцену кинули паспорт. С одной стороны, Ваня такого предложения, конечно, не ожидал, но с другой, теперь очень интересно, что же полетит на сцену в следующий раз. Тему стадионных звезд на Европе Плюс продолжат Алан Уокер и Изабелла Мелкман и Сирил. Лови.
1: Пробки на дорогах.
0: Петербург, судя по Яндекс.Картам, стоит сейчас на 5 баллов. На внутренней стороне кольцевой автодороги около 50 минут придется потерять на отрезке от Мурманского шоссе до Софийской улицы на внутренней стороне. Мурманское шоссе стоит от автозаправки до проспекта Большевиков. Также постоять придется на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных от Финляндского проспекта до улицы Академик Крылова.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет, Чинган Центр. Автопортрет.
5: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДУБЛГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
8: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
9: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
11: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
13: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
14: Европа+.

0: такой погодой, как сейчас в Петербурге, и правда, домой идти не хочется. Медуза, их Don't Wanna Go Home только что на Европе+. Кстати, закат сегодня обещают в 21.11, так что еще вполне можно успеть полюбоваться небом после рабочего дня. Под больше хитов, больше музыки, конечно. Впереди картуны и Алекс Уоррен. А прямо сейчас о том, какая погода ждет Петербург завтра.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Синоптики обещают нам переменную облачность, без осадков, ветер будет дуть умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью будет держаться около плюс 3, а завтра потеплеет до плюс 15.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2», 655-4.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
8: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
7: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
9: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
10: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
11: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 800 12 660 50 04+.
13: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
14: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
13: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
14: Клиника «Эксимер», лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
15: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
16: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
17: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7-3-9-2-4-4-7-4-1.
18: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей.

0: Правильные советы дает елка. Проще, надо проще. Тем более длинные выходные уже совсем скоро. Продолжим планировать майские. Под больше хитов, больше музыки. В следующем часе за них будет отвечать Кость Фомин. Но мы с тобой еще успеем послушать Маклмора и Райана Льюиса и Акчент. Отличного тебе вечера вместе с Европой Плюс.
1: Велотрек на Европе Плюс. Твой самый быстрый старт в лето. Громче музыка, быстрее пульс. С 12 по 22 мая залетай в гонку, стань лидером и выиграй крутой велобайк. Велотрек. Каждый день новый заезд. Каждый день ближе к цели. Занимай свое место в команде Европы Плюс. Покори ЗСД на самом масштабном велофесте Петербурга. Велотрек на Европе Плюс.
2: Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте.
3: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
10: Тут и

0: Терек или заказывай доставку.
1: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: радио номер один в России.
1: В Санкт-Петербурге 7 вечера. Час начинаем с новостей на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске. В Госдуме готовят поправки в закон об образовании. Жилье разрешат продавать по биометрии. Американская фигуристка стала амбассадором Луи Виттон. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. Петербуржцев просят завтра, 8 мая, не посещать Пискаревское кладбище до 13 часов. Об этом заявила глава Комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, традиционно накануне Дня Победы на кладбище состоятся торжественно-траурные церемонии. Участвовать в них планируют 75 делегаций, в том числе представители органов власти, дипмиссий и общественных организаций. По этой причине до часа дня кладбище будет закрыто на вход по объективным причинам. В Госдуме готовят поправки в закон об образовании. Как пишет газета «Коммерсант», если документ примут, то поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По мнению авторов этой инициативы, за 2 года магистратуры невозможно получить фундаментальные знания, достаточные для работы. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса. По данным агентства Reuters, швейцарская компания планирует разделить его на 2 части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка. Остальные активы планируется продать частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость сделки не раскрывается. При этом отмечается, что дивидендная политика и программа обратного выкупа акций Юникредит не изменятся. В России с июля этого года разрешат продавать жилье с использованием биометрии. Новая система позволит подписывать документы удаленно, без предварительного согласия на электронную регистрацию в Росреестре. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это защитит владельцев квартир от мошенников. Напомню, через единую государственную систему уже можно с использованием биометрии оплачивать покупки, оформлять электронную подпись и открывать бизнес. И последняя. Американская фигуристка Алиса Лю стала новым амбассадором Луи Виттон. Как заявили в пресс-службе французского модного дома, спортсменка воплощает смелую креативность и бесстрашную экспрессию, которые лежат в сердце их бизнеса. Напомню, Алиса Лю завоевала в этом году золотую медаль на Олимпиаде в Италии. После этого она получила широкую известность и стала востребована на телевидении, в мире моды и даже в музыке. В завершение выпуска о курсах валют и погоде. Доллар США подешевел сегодня на 60 копеек. Его официальный курс на завтра 74 рубля 62 копейки. Евро ослаб на 17 копеек. Курс единой европейской 67 рублей 89 копеек. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов, ночью плюс 3,5, завтра днем до 13 выше нуля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление будет повышаться. Это все новости на сегодня. Вечер продолжается под музыку Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Стей. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так. И это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны. Но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза. Услышим I Can Wait. Ну, а также Кнарлс Баркли. Суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
3: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
2: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
4: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
5: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 800 12 660 50 04+.
6: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Лиц старше 18 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: какую-то погоду. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас, 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось. Ну, а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну, как похолодает, не до минуса, конечно. Ну, плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером все без изменений. Можно надеть любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone и лучший трек зимы. Это я точно говорю. Cold скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2-4 градуса. Завтра днем до плюс 15.
3: Реклама. Где выгодно купить чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
4: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
8: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
9: Застройщик ООО «СЗ С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
12: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный.

классная история. I just might на Европе плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве. И мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spot a Fake. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Ты умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Black Eyed Peas завершают эти 60 минут. Just Can't Get Enough. Дальше хиты, дальше любимая музыка, дальше радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Двадцать с нулями в Москве.